чай, сумка. На мне сумка, сумка, сумка, сумка, гусь, как и кучи тем халуе. На мне шмотки. Е-е-е, на мне шмотки. На мне шмотки и пак-пак-пак. И пак на личный фотопак. И пак на личный пак. Из паков, пак из паков. Лучший пак. Я даю бизнесмен. Я будто в сумке деньги лежат. Я будто бы бизнесмен. И в сумке чёрт, деньги лежат. Деньги лежат. Деньги лежат. Деньги лежат. Деньги лежат. И мани в кармане лежат. Окей, мани в сумке. Гуччи кепка дорогая, цепи, цепи, сад обе, как будто лед и гайбат голд. Цепи лед, е, мани лон, йон, мани, деньги длинные, очень-очень деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, мани, жена, е, е. На мне мань в кармане, деньги и тыщи, и косари, и мелы лами. Я мой бабан, я будто бы в банке работаю, я будто бы в мир был, да я банк. Приехал заработал миллиард, я Илон Маск, я Илон Маск. Я заработал миллиард, я Илон Маск, я Илон Маск, вещь-то моё, я работаю. Моя карьера рэп, это моя работа. Деньги висят, деньги лежат, деньги на полу, окей, в моем пачке лежат. Деньги, мани на